0: товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась!
1: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9:38.